падут, камину моим беношу. Шекмо хидот, придут гамен на птухот.